Она аплодит. Она аплодит. Сеса. Сеса. Окей. Merci. Première. Vous attendez. Notre keyboardiste. Notre maestro. Wilner. Maintenant. Écoutons ensemble.

Она обладит. Она обладит. Сеса. Сеса. Окей. Merci. Première. Vous allez entendre. Notre keyboardiste. Notre maestro. Wilner. Maintenant. Écoutons ensemble.